bij junioren een stap beetje naar het verdeeld en eindpresident door de turnier op Strabas ook. За няколко години се превърна в най-голямото и най-значимо такова състезание в района.